0: 误会越大越难收场，我看你如何自圆其说。А ведь Андрей Шейдан раньше грозился, что не будет нуждаться в компании,
1: и что военная академия больше не нуждается в услугах советских инструкторов. Товарищ Бубнов, вам не кажется, что под шумок революции он хочет от нас избавиться?
2: Товарищ Куйбышев, я думаю, так говорить очень опрометчиво. У нас сейчас нет поводов для того, чтобы думать, что будет переворот.
3: Бубнов, 至少现在有一点可以确认，我们共产党绝对没有搞暴动。既然现在他污蔑我们搞暴动，这不是他的阴谋，又是什么？
2: Это, наверное, какое-то недоразумение. Разве Чжао Энлай не разговаривал с Дедешевым?

0: Или считаешь, что он поступил легкомысленно? И нам так делать не надо. Нужно ждать.
1: 他说蒋介石已经贸然行动了，他劝咱们不要一样，再等一等。

0: 年初二大，刚刚确定要延续总理遗愿，继续三大政策。我们还争取了这么多的部长委员，现在蒋介石却提出这个，那二大不是白开了吗？你看这上面说的，整理党务案系国民党内部问题，无论如何决议，他党均无权再封。听到了吗？听到了吗？他们要耍无赖，但你我无权开口。
1: Вау, не будьте таким предвзятым. Вы более не являетесь министром пропаганды, но вы оставили за собой должность кандидата ЦК от крестьянского движения. И можете продолжать работу. Чан Кайши наш относительно надежный лев. Все, что он делает, у него есть на это свои причины. В любом случае, изменилась лишь форма сотрудничества КПК Гоминдан. А суть осталась без изменений.
2: 你也多买些，多刚把姐打那危机失败的吧。去年那危机没么都付出不了的。如果是刚把姐也是刚把没没人么危机，如果是刚把姐没那危机是啊，革命党不了的。明年参加温克帕会议时多少钱？一同意那啥啥话过的。给大家一个意义是不必的。我想知道政府先生的态度，为巩固革命基础。
3: 更为革命前途，确实需要牺牲一部分革命利益。如果国民党认为此种办法可以减去党内的疑虑与纠纷，更于国民革命有益，那我们不亦有所益？这是政府先生让我带来的，要你们一一签字，同意。 整理党务案。
4: 人质，
3: 签了再走。
4: 这是重要的决议。
3: 张国焘先生，请让开。人质，签了字再走。
4: 让开。